ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱢᱛᱮᱱ ᱟᱜᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱩᱨᱤ ᱵᱩᱣᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱮᱭ ᱱᱟᱛᱷ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱤ